98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе. 6 гадоў таму пераехаў з Беларусі ва Украіну Валеры Бабарыка, не аблыты дзе Віктарам. У краіне суседцы ён сустрэў вайну поўнамаштабную, нягледзячы на яе нікуды не з'ехаў. Пра досвід такой эміграцыі распавёў сам Валер.
1: Ну, в Украине я уже шестой год, как переехал, а мы переехали сюда с семьей, это не было там просто как бы убежать из Беларуси, мы уехали в 2020 году, это было после выборов, то есть там две недели мы еще находились в Минске, то есть все эти протесты, мы там принимали это участие, но ситуация, да, тогда была очень сложная. И до выборов мы знали, что мы уже переедем, потому что у нас тут была работа, нас приглашали, это была больше волонтерская работа. И как бы в 20-м, вот, получается, после всех этих выборов, две недели спустя мы переехали в Киев. Вот, то есть, да, это шестой год уже, по сути, как мы здесь.
2: Война перемушает переглядать многое, связанное с минулым житем. Как вам пришлось окончатково и от чего отмовиться за эти годы?
1: Я бы сказал, что война заставляет пересмотреть многие вещи, пересмотреть вообще взгляды на жизнь, но отказаться пришлось. Я бы сказал, это больше, наверное, от путешествий каких-то таких, ну, больше развлечений, которые, да, раньше были и нужны были, чтобы как-то отдыхать. Сейчас больше мы сосредоточены на том, что происходит. Каждый день мы пытаемся найти это время, чтобы помогать людям. И то есть уже нету такого времени, как на себя. То есть ты уже не живешь своей жизнью, ты живешь жизнью для кого-то, чтобы помочь. Вот, потому что на самом деле очень много проблем в Украине, и каждый день все это жестче и жестче становится, поэтому, ну, делаешь выбор, чтобы быть кому-то помощью.
2: А как война вокруг вас поуплывала на разумение того, что отбывается в Беларуси?
1: Даже, ну, это сложный вопрос, но я понимаю, что в Беларуси там своя жизнь, и я сегодня читал новости про то, что Лукашенко рассказывал, как какие мы один народ, как украинцы дороги для белорусов, ну вот, что у нас давняя история. А потом в обед он уже рассказывал, что они вынуждены были как бы воевать, помогать России в этой войне. Поэтому, ну, я не знаю. Я с своими родителями буквально вот вчера общался тоже, но они настроены как бы против этой войны. Но все равно у них своя позиция какая-то есть по отношению к тому, что происходит, что вроде бы никто не виноват, что это надо заканчивать и все остальное. Но тяжелый вопрос. Я не могу вот однозначно что-то сказать конкретное такое.
2: А у чем вы бачите свою головную корысть и миссию в Украине в часе войны? Может, допомога у тыле, волонтерство, чем-то таким занимаетесь тягом этих шести годов?
1: Да, я очень много занимаюсь волонтерской деятельностью, и вот с самого начала, как мы приехали в Украину до войны, мы занимались там и сиротами, и, ну, престарелыми, дома престарелых, и обучение для молодежи, то есть много было всяких таких программ. А когда война началась, уже с войной у нас поменялся немножко наш фокус, и мы больше начали заниматься волонтерской деятельностью. То есть сейчас мы уже четвертый год строим дома такие временные, это один из проектов нашей организации. Это мы называем тымчасовые будинки для людей, кто втратил свою войну. То есть это была Киевская область, потом Черниговская область была, и сейчас уже несколько лет мы строим в Николаевской области и Херсонской. Вот. Это такие дома из сэндвич-панелей на 42 квадрата, и как бы мы даем возможность людям оставаться, жить на их земле. Вот, потому что много людей хочет оставаться, нет возможности из-за того, что они потеряли свое жилье. И вот мы как бы так работаем, строим эти дома. За этот период лета мы построили 26 домов для них. Ну и не только дома, мы гуманитарной там помощью занимаемся, привозим гуманитарную помощь из Европы. И не только из Европы приходит. И то есть те, кто нуждается в какой-то помощи, мы пытаемся то разделять, там, находить каких-то волонтеров, кто ездит, там ту же одежду, там еду какую-то отвозит. Поэтому мы очень плотно этим занимаемся, чтобы помогать людям, которые пострадали.
2: А каким вы бачите свое жилье, правда? зараз год, калі вайна будзе мець далей такі зацяжны характар, дзе плануеце будаваць сваю будучню? Ці думалі пра гэта?
1: Да, много раз думал, я думал много раз, хотелось много раз сдаться и как бы уехать, потому что меня здесь, по сути, ничего не держит, как украинцев, там, парней, которые не могут выехать из Украины из-за того, что они там призывного возраста. У меня такой проблемы нету, я, то есть, в любой момент мог бы поехать, уехать из страны, но, опять же, не знаю, по-человечески, не по-человечески, я как-то ощущаю то, что я здесь нужен, и я могу быть таким ответом и помогать этим людям. Поэтому, в принципе, оно меня держит, оно меня вдохновляет, и несмотря на такой период, то, что это уже 4 года продолжается, как бы, да, жена украинка, но я белорус, и для меня этот народ стал таким родным, ну, то есть за это все время, поэтому я не вижу пока никаких других вариантов, чтобы куда-то уехать, как-то по-другому устроить свою жизнь, но я хочу продолжать здесь быть, если надо, страдать с этим народом, но одновременно быть какой-то помощью. Ну, я как белорус чувствую тоже такую ответственность и за то, что моя страна делает неправильно по отношению к Украине. То есть я хочу быть таким какой-то совестью и быть в это время с ними и помогать им. Поэтому ближайший год я вижу, что я буду здесь продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь.
0: Суразмоўца Валерыя Бабарыка падагульняў, што лічыць Украіну ўжо сваім домам, і колькі б не цягнулася вайна, хацеў бы ў гэтай краіне заставацца. А наперадзе літаральна праз 4 хвіліны нас чакае каментар ад Міколы Бянька пра справы і словы, і ён акурат гэты тэкст будзе пра вяртанне на радзіму, пра той вычын, які зрабіў Анджэй Пачобут у мінулы аўторак.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком

0: Не будем забываться, что сирот Политвязнев и целый шерех музыков, Торбенд, авторы протестных гимнов 20-го года. И зараз вось мы пошули гурт «Палац» с голосом Олега Хоменки, який так само трапил у зняволення. Всех чекаем на воле живыми и здоровыми. Між тим, з життя діаспори є черговий матеріал. Проведення традиційних культурницьких зустрічей, допомогу у вирішенні легалізаційних питань, уділ у міжнародних конференціях. Це діяльність білорусів у Словенії на початок осені. Говорить представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
1: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досить активная, и треба сказать, что с 2020 года она амаль удвоя повеличилась по официальных податках, и мы, конечно, стараемся тут триматься все разом, у тем лику, как бы там вырашать пытанье по легализации и так далее. И зараз у нас покуль не запланировано никаких культурницких мероприемств, але я думаю, что обовязково ближе до зимы мы будем робить традиционные встречи белорусов у Словенії. Магчыма, зладзім яшчэ ў восень, якая зараз такі пачынаецца добры сезон, паход у горы мы робім традыцыйна. Таму такія больш інтэграцыйныя, пакуль не запланавана нейкіх вялікіх культурніцкіх, але ўсё яшчэ можа змяніцца, таму што мы адкрытыя для нейкіх прапановых, новых ідэяў і да, стараемся арганізоўваць у тым ліку і культурніцкія мерапрыемствы.
2: Якія тэмы зараз найбольш цікавыя беларусам і якія іх здольныя аб'яднаць? Гэта нефармальныя камунікацыі, може, які більш за все, лепш за все працюють сумісні виїзди, здесь імуни, суполки, взаємодопомагаючи один одному.
1: Так, тут, конечно, у нас вельми важно для белорусов, которые приезжают, это уливаться вот в эту нашу суполку. Тому мы стараемся робить регулярно, минимум два раза на год, а пожаданные частей, такие интеграционные мероприемства для диаспоры, как можно было прийти, познайомиться, доведаться, кто где працует. Махчима, потом часто бывает такое, что те становятся клиентами, те бизнес-партнерами, просто обмениваются информацией. Тому вот такое вот для знакомства, для интеграции в белорусскую супольность, это встречи. И другое, конечно, то, что вельми хвалюю всех, это пытание легализации, потому что все равно проблемы застаются. И, на жаль, вот те проблемы, которые подавались, там еще год тому были все вырешены, например, с доведками, с паспортами замежника. Зараз это пытание, на жаль, начинают знову вертаться, а некоторые административные одинки начинают по-иншему трактовать это все подеи, кажут, мы не большим никакой проблемы, как бы вы поехали у Беларусь, например, и вот зараз, конечно, все больше белорусов сутыкается. Я ведаю, что зараз есть там каля 6-8 активных кейсов, вот белорусов, которые подаются и на паспорты замежника, и на протягнение вида на жыхарства, и спробую так само их консультовать по всех этих пытаниям, делиться прикладами листов, которые мы накировали и отрымливали от уладов Словении, например, об тем, что не обовязковые доведки об несудимости и шлюбе, их можно заменить декларацией, об тем, что это даденные правильные, об небеспеции у Беларуси и переследу. И вот эта праца, она идет постоянно, каждый месяц есть некоторые, ну и вот и новые кейсы здараются, и на счастье все ж таки закрываются. Вот у нас уже шостый приклад отримания пашпорта замежника белорусам у Словении.
2: Все изменяется так само не склад вашей суполки, а пошним часом все проезжают новые белорусы, которые только выезжают с краины. Те кола удельника уже стали.
1: Ну, у нас есть такой костяк, скажем так, это белорусы, которые уже достаточно давно живут у Словении, потому что мы все познакомились у вересне 2020 года, когда ладили первую такую буйную акцию подтримку белорусов и Беларуси у Любляни супротив репрессии. Это было у вересне, на конце жнивня 2020 года, тогда пришло больше за 40 белорусов, и вот мы с ними, с большинством из них протягиваем заставаться на совязи, ну и так само те, кто организовывал тогда такой митинг, вот они и застаются у таким активе. Плюс мы потом робили и встречи с политиками, и створали суполку белорусскую у Словении. Тому костяк есть, але меня вельми тешит, что додаются новые. Ну, не тешит, что шмат кто съезжает за репрессий и немогчимости заставаться у Беларуси, але то, что они шукают белорусов у Тумлику у Словении, у замежи и готовы уливаться. Тому так, кожнай сустрэчы прыязджае адна-дзве новых сям'і. І вось гэта для мяне таксама такі паказчык, што дыяспара жывая, што гэта запатрабавана, што гэтыя сустрэчы яны людзям дапамагаюць, даюць нейкае натхненне.
2: А якая атмасфера зараз пануе ў славенскай дыяспары? Больш вось апатыі, стомленасці, а ці наадварот людзі ўжо трымаюць неяк баланс?
1: Насамрэч, я думаю, што трымаюць баланс. Мы таксама, ну, з актывістамі стараемся так прыслухоўвацца да патрэбаў. Зараз не вельмі актыўна людзі гатовыя удзейнічаць у нейкіх палітычных мерапрыемствах, там у сустрэчах і гэтак далей. Бо ўсё ж такі пануе такі вось крышачку страх, напрыклад, гэта паказала і выбар у координаційну раду, що навіть онлайн на безпечній платформі люди часом боялися проголосувати, бо переживають із-за своїх родних у Білорусі, і у некого там мог застатися бізнес і так далі. Невелика частка, але частка все ж таки вимушена ще їздити у Білорусь. І тому ну, тут така ситуація, що зараз іде такий відход від менавіта політичної нейкої активності і іде такий виразний у бок культурніцьких мероприємств, інтеграційних мероприємств, як просто ось сустракатися білорусами, як розмовляти на білоруській мові, як придумляти ніякі активності. Ось я ведаю, що там і ось у гори ходять, і яхтинг разом планували, і один до одного гость, і пікніки ми робили там, і ось і там у вёсці, і на узбережжі, на морі. Та, ну, ось більш таке. І для мене це так само вельми важно, що білоруси стараються усе рівно у Словенії триматися разом. І я розумію, що коли будуть некие подеи, те негативные, не дай бог, еще больше хорошая ситуация в Беларуси, те там некие уже военные деяния, те позитивные, когда будут измены режима, белорусы и Словения будут ведать, куда и до кого идти, как разом снова объединяться и вести допомагать, и активно нечто лоббировать у Словении.
0: Александра Мамаева дадала, што паколькі беларуская дыяспара ў Славіні невялікая, то даволі часта мясцовыя беларусы ездзяць у госці ці ладзяць супольныя акцыі з беларусамі з краінаў суседак.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Су валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бачебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дая по 500.

0: вода вот цепкала. Кукла вот цепкала, кукла вода вот цепкала.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
4: В развязи выделил Украине сродки на закупку ракеты «Патриот». На меже Беларуси с Польшей зафиксовали рекордные усплески колькости нелегальных мигрантов, таймницы старых могилок и подляские артефакты, чем завершился другий конгресс доследчиков погранича у Белостоку.
3: У студии с новинами Анна Шайковская.
4: Война в Украине. Евразвяз погодился профинансовать закупку ракет «Патриот» в рамках программы поддержки Украины на огульную сумму 90 миллиардов евро на годы 2026-2027 для узмацнения обороны украинского неба перед атаками в осенско-зимовом периоде. Державы чальцы

Мы не бачим подрыхтовки ударных групповок на территории Беларуси, каже представник украинской выведки. Массового вызволения политвязня у ближайший час чакать не варто, меркует правооборонца. Музей памяти Сибири у Белостоку представил программу для досусветного дня Сибиряка. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация, расскажем Анна Шайковская.

0: Украинская радио рация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио рация.

Кандидаты на секретара Координационной Рады обещают реформы. Чем живее белорусская диаспора Словении? У Белостоку открылась книгарня коммуниката. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация. Расскажем Анна Шайковская. Что тычется музыки, нас с вами еще чекают Джордж Харрисон, да и Анна Мария Йопек.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Мы не бачимо подрыхтовки ударных груповок на территории Беларуси, оценивают представники украинской разведки. Массового вызволения политвязня в ближайший час чекать не варто, меркуя правооборонца. Музей памяти Сибири у Белостоку представил программу до сусветного дня Сибирака.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Мы не бачимо подрыхтовки ударных груповок на территории Беларуси. По словам наместника начальника Головного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, ключевыми и стремливающими факторами для Минска от уступления в войну являются внутренние риски, обмежеванные военные махчимости и потенциальные экономичные проблемы. В украинской разведке считают вероятным, что Беларусь протягнет подтримывать гибридные деяния России, подаючи территорию для тиску на межи НАТО и информационно-психологичных операций. Начальник ГУР Олег Иващенко так само подтвердил, что прикметы подрыхтовки до вступления Беларуси в войну нема, але Украина сочит за спробами России утягнуть Минску конфликт. Репрессии в Беларуси. Массового вызволения политвязнев в ближайшие часы чекать не варто, однако кулуарные процессы активизовались. За кулисами белорусской повестки зауважно опрасовывается питание перемоваў с режимом. Баки, вероятно, уже мают первые домовленности, отзначила правооборонца центру «Весна» спадарня Ганна.
4: Спадзяваю, на нейкую хвалю вызвалення ёсць. Дзялася б нейкай больш канкрэтыкі на тое, што так, у нас абсалютна ўсі выйдуць, і вось такая вялікая колькасць выйдзе, на жаль, ніякай пэўнасці няма. Але ўсё сведчыць пра тое, што на пэўным узроўні дамоўленасці ўжо, відаць, ўсё-такі ёсць, і значыць, што як мінімум частку палітвязняў вызваліць.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», станам на сёння у Беларусі за кратамі застаюцца 890 палітвязняў. Гэта блогеры, бізнесмены, актывісты штабаў кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікі акцыяў пратэсту. Адразу у мяне былі артыкулы да 3 гадоў пазбаўлення волі, пасля іх падкруцілі, і ў мяне з'явіліся 3 артыкулы да 12 гадоў. І толькі праз год майго затрымання мне паставілі ў віну 10 артыкулаў, і мой тэрмін стаў да 20 гадоў, распавядае праваабаронца і белая паліта зняволеная Марк.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 9 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Отіс Редінг, Діді Шарп, а так само гурти Френкі Лаймон and the Teenagers, Iron Butterfly, The Doobie Brothers, Buffalo Springfield, Eurythmics, Savatage, Trans-Siberian Orchestra, The POD. Долучайтеся. 9 вересня 1940-го народился Джонни Грони, американский спевак, пионер рок-н-роллу и один из основальников гурта The Teenagers, больше известного как Фрэнки Лаймон and the Teenagers. Этот вокальный коллектив, яркий представник музычного стилю дувоп, был очень популярен в другой половине 50-х годов. Их песня Why Do Fools Fall in Love поднялась в лютом 56-го на первое место чартов, и хлопцы одразу стали зорками и кумирами миллионов. В 93-м Фрэнки Лаймон and the Teenagers были приняты у залу славы рок-н-роллу, а у 2000-м у залу славы вокальных коллективов.

той самый день, что и узгаданная Диди Шарп, 9 вересня 45-го народился Дуглас Ллойд Ингл, ти просто Дах Ингл, американский музыка, клавишник, один из основальников и композитор гурта Iron Butterfly. У некоторых крыницах годом народжения чамусти позначены 46-й, але докладно 9 вересня. С Iron Butterfly Ингл записал такие альбомы, как Heavy и Нагада Давида, Ball the Metamorphosis. Наибольш ведомым его досягнением является написание головного хита гурта Нагада Давида. Менавіта гэты твор принес Інглу и ягоным коллегам усенародную вядомасць. Нагада Давида по выніках продажаў стал першым платиновым дыском у гісторыі гуказапісвальнай індустрыі и стал рекордной вякой у психоделічным року. Варта адзначыць, что калі Інгл першапачаткова записывал гэтую композицию, ён не збіраўся рабіць яе 17-хвілінной п'есай, таму и мы послухаем только фрагмент.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. 9 вересня 1946-го народился Брус Палмер, канадский музыка, наибольш вядомы у якости бас-гитариста гурта Buffalo Springfield. Гэты американо-канадский музычный коллектив, які был утвораны у 66-м годе, выконывал фолк-рок с элементами музыки кантри и, по сутности, заклал основы жанру, які атрымаў назву кантри-рок. Нешматлікія релизы Buffalo Springfield оказали прикметный уплыв на формирование калифорнийской музычной сцены и развитие американского рока у вогуля.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 вересня 1950-го народился Джон Макфи, американский спевак, аутор песень, гитарист, продюсер и мультиинструменталист, наибольш вядомы як удзельник гурта The Doobie Brothers. Гэты коллектив был утвораны у 70-м годзе. Их музычны стиль неодноразово меняўся от калифорнийского року и хард-року до поп-року с элементами соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленге означает «цигарету с марихуаной».

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая. За актывістам польскай меншасці стаіць Польшча, а Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці паверыць беларусам цяпер ва ў жондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дмітра Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць, ну, паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, тык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі і вас, а вас-то чаго арыштоўваць? Так, ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана стала процедура атрымання міжнароднай абароны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, я, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита. То есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой, и поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь – это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник, все 2-2.5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозило новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных, их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнения, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели. Отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад, а вы были такие малоактивные протестанты, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, Но на самом деле вы мало выразились, а то, что они не понимают, и то, что я должна вот им объяснить, и поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблем. Один раз участвовать в эти маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», то есть беженец, который стал беженцем на месяцу. То есть, когда власти польские говорят, а почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, и когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и...
3: Режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня. Ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларусь. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былую спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджея Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. С виллы Ренуара скрали картины на 9 миллионов евро. Вышел сборник казок белорусских письменниц.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев протягивает ликвидовать наступства сегодняшней российской атаки. В Дарницком районе беспилотник трапил у жилы шматповерховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов. Узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихару и протягнули працы на месте удару. До их долучились украинские и белорусские волонтерки, рассказывают белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
4: На данном этапе мы готовим

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина нанесла удар по заводе на Ямале. Былых политвязню попереджывать про фейковую допомогу. Анджей Пачобут наведал офис Союза поляков у Гародни.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина упершиню нанесла удар по объекте на Ямале. Атаки зазнал новый уренойский завод, буйное предприемство газоконденсатной инфраструктуры. Ягодная проектная могутность каля 19,5 миллионы тонн сыровины за год. Отлеглость от завода до территории Украины складая каля 3000 километров. Былы политвязень Анджей Пачобут наведал офис Союза поляков у Гародні. Напередодні он приехал с Польши у Беларусь. У своем фейсбуку Анджей Пачобут розповів, что встретился с сотрудниками и почув шмат историй про репрессии супроти организации в 2021-2023 годах. Наставницы рассказали, как у той час ховали списы учнів, каб оборонить детей и их батьков. Поводле Пачобута, перед початком 2021 навучального года никто не ведал, ці прийдуть дети у школы и ці не будут бояться их семьи. Пришли. Только особные семьи отмовились, написал Пачобут, отзначивши, что Союз поляков здолел вытримать хвалю репрессий. Правоборонцы весны попереджують былых политвязню про махчиму махинацию. З незразумелого аккаунта невядомые пропонують заповнить формы, нібыта для отримання допомоги. Поводле весны гэты аккаунт может быть связаны с белорусскими силовиками. Невядомые могут представляться супрацовниками правоборонных организаций у тым ліку весны. Правоборонцы закликают не передавать особистые звездки, не заповнять подозрённые формы. Калі вам пропонують допомогу ад імя весны, раюць справджваць аккаунты праз офіційныя ресурсы организации. На день белорусского письменства у Костюковичах з'явився мурал з выявами Аркадія Кулішова, Івана Чигринова і Олеся Письменкова. Подію для белорусского радио Рація прокоментував Тихон Чернякевич, секретар Міжнародного союзу.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Голодьон з бородой.
2: 9 вересня 1946-го народился Брус Палмер, канадский музыка, наибольш ведомый у якости бас-гитариста гурта Buffalo Springfield. Гэты американо-канадский музычный коллектив, які был утворены у 66-м годе, выконывал фолк-рок с элементами музыки кантри и, по сутности, заклал основы жанру, які атрымал назву кантри-рок. Нешматликие релизы Buffalo Springfield оказали прикметный уплыв на формирование калифорнийской музычной сцены и развитие американского рока увогуля. Something.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 9 вересня 1950-го народился Джон Макфи, американский спевак, автор песень, гитарист, продюсер и мультиинструменталист, наибольш вядомый як удельник гурта The Doobie Brothers. Гэты коллектив был утворены у 70-м годе, их музычный стиль неодноразово менялся от калифорнийского року и хард-року до поп-року с элементами соул. Цікавая назва The Doobie Brothers. Doobie на мясцовым сленге означает «цигарету с марихуаной».

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

всем постам. Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно 17.00.